0: передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят,

0: Это была музыка для ожидания при запуске бумажного змея в безветренную погоду.
1: Ну а следом прозвучит песня для обучения каллиграфии, в частности, для выписывания буквы «ща». «Ща» она и прозвучит.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: Не пытайтесь повторить.
1: Тадем, тадем, тадем.

0: Короткие встречи.
1: Я люблю тебя.
2: О, радость моя, я тоже люблю себя.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

0: Да, именно так и должна заканчиваться, по мнению ее автора, эта песня.
1: Ну а как должна начинаться следующая, по мнению уже другого автора, мы узнаем прямо сейчас. Если, конечно, не переключимся на другое радио.

Galaxies are fine.

Телевизионный спонсор – это человек, который смотрит рекламу и идет на кухню к холодильнику, когда начинается телешоу. Стэнли Дэвис.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5 часов 5 минут.
2: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

They call me Mr. Funky. By the way, I make my move.

0: You've been listening to the Funky Junkie.
1: Звучит музыка для пританцовывания в длинных коридорах по пути в бухгалтерию. Ну, а вслед за ней в эфире будет песня о теофедриновой независимости.

0: Даже среди начитанных и образованных людей нынче редко встретишь того, кто помнит, что...
1: Что в 1951 году в Лондоне состоялся званый ужин в Букингемском дворце по случаю юбилея Ее Величества Королевы Елизаветы.
0: Английской королевы, а не кого-нибудь.
1: С этого ужина советская делегация
0: во главе с министром иностранных дел Вячеславом Молотовым
1: ушла по-английски, не прощаясь.
0: Хотя и пришла туда по-русски, не здороваясь.
1: Задумайся.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиполлино.

0: I've helped it. Cheap duck, duck. Сипел дук.
1: Радио.
2: Сипел дук.
3: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
0: Сипел дук.
1: Чипельдук. Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипельдук.
4: Инфу-тайк-бах.

0: Чипльдук. Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Форева.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Форева. Такой расклад.

Это была музыкальная фантазия для тех, кто держит у себя в гараже коллекцию чугунного каслинского литья. А нашу следующую композицию вполне можно ставить вместо ответа на вопрос «Как живете, караси?».

0: берцовые холмы вам, берцовые маслы, дворцовые послы, и совы, и ослы там. Базары без хурмы уснули для зимы, не кто-то и не мы в хлам. И век не задался, вердикт свой оглася, безвольно отдался в тлен. Дорога заросла, кумир наш обесла, блин, перст его росла, блин. И дева без весла, и цифра без числа, кустарь без ремесла, штоп. Сварливые басы, сонливые часы, сопливые носы. Стоп.
1: Изольда Горобец, Черемшанская, Константинополь, 1919 год.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

0: как живете, чипльдуки?
1: Бим-тим, помаленьку.

Внимание пострадавшим от пластических операций хирурга Мотовилова ГА. Просьба переключиться на частоту 68,7.

0: Тупиндук. Тупиндук. Тупиндук. Тупиндук. Тупиндук. Тупиндук. Тупиндук.
1: Говорит радио Чипльдук. Тупиндук.

0: гномики.
1: Мата Хари.
2: Мата Хари.
1: Нецензурно выражающиеся, подозрительные и неприятные лица. Единственное число – Мата Хари. Смотри также Хари Рама. Портрет.

0: Мысль дня.
1: На голодный желудок русский человек ни думать, ни делать ничего не хочет. А на сытый не может.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

0: Только что в нашем эфире прозвучала композиция для амбидекстеров, работающих на старых винтажных деревянных счетах.
1: А следом прозвучит трек для задумчивого наматывания витого шнура от наушников на указательный палец.

Чип и Дук. Обратно мы самые первые.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Я помню, как однажды мы гостили на ферме у дедушки, и я спросил его о том, что такое секс. Он улыбнулся и сказал: «Наверное, вместо того, чтобы рассказывать тебе об этом, проще сходить с тобой на пастбище, чтобы ты там сам посмотрел». Мы пошли, и там я увидел своих родителей, занимающихся на траве сексом.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдук.

по заявкам наших многочисленных радиослушательниц прозвучала песня, способствующая увеличению груди без хирургического вмешательства. А сейчас немного хоровой музыки на радио «Чипльдук».

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапельдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапельдук. Самое позитивное радио.

Чипльдук. А смысл?

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

Юморист. Это человек, которому хорошо от того, что ему плохо. Дон Хэролд.

Чиппельдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: подборка песен и мелодий для фехтования отзвучала в нашем эфире.
1: А следующий музыкальный блок особенно подойдет тем, кто умеет смешно шевелить ушами.

0: И так каждый день.
1: Утро на радио Чапальдок.

0: Не бесполезно было бы напомнить тот факт, что...
1: Что в январе 1755 года Михаил Ломоносов основал первый в России Московский университет, в котором отныне 200 самых одаренных сынов Отечества получили возможность
0: уклоняться от службы в армии.
1: Задумайся!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е-е-е!
0: В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

нашем эфире весь этот час звучит музыка, под которую мы советуем подрисовывать маркером усы ко всем портретам на упаковках женских колготок.

0: Дорогие слушатели и зрители сайта «Радио Чапльдук», к сожалению, в кинофильмах, которые мы смотрим, актеры зарубежного кино обычно уверенно разговаривают на незнакомом им русском языке голосами совершенно посторонних людей или закрыты дублирующим текстом. «Радио Чапльдук» с удовольствием возвращает вам голоса любимых актеров и режиссеров звезд мирового кино. Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио Чапльдук.
1: My real relationship with love? What an interesting question. I guess love is a very special thing, and I'm very lucky to be in love and have love in my life.
2: Thank you, Catherine.
0: Это были Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио Чапльдук.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: What's good?
1: Пусть музыка, которую вы сейчас услышите, поможет скоротать путь от верхнего Суслонгера до Ольховки.

дети, цветы жизни. Ягодки будут впереди.

Let's do nothing else today. Stay here right beside me.

0: Разговорчики.
1: Откровенная, наглая ложь хвасталась своим генеалогическим древом.
0: Ну вот смотрите, вот я, вот мой папа, а вот это моя

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

Следующей песней радио Чипльдук от всей души хочет поздравить продавца хот-догов Джулиана Джексона, 35 лет простоявшего на углу 5-й авеню и Бродвея и продавшего сегодня свой миллионный хот-дог.

0: При определенных условиях молчание распространяется со скоростью звука.
1: Радио Чипльдук.
2: Великая акустическая революция.
1: Переворот на 360 градусов.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: А вот идея для нового животного вида. Что-нибудь такое, что сначала вас ужалит, а потом над вами хохочет.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Well, one time or two, I don't know, I'll just be taking a half.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

А сейчас прозвучит музыкальный привет от московских таксистов молодым рикшам Чидамбарама.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: в детской мифологии. Пончик.
1: Пончик.
0: Маленький юный кентавр. Наполовину мальчик, наполовину пони.

радио Чиппендук. Ужасно.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16

singing for, walked up to the microphone and he said, turn.

Предлагаем вашему вниманию песню для наблюдения за раскрытием бутонов душистого горошка. Наберитесь терпения, дорогие друзья, и весь следующий час, день и неделю мы с вами.

ни один человек не стал бы вас слушать, если б не знал, что следом за вами говорить будет он. Эдгар Уотсон Хоу.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипельдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.
1: Радио Чипельдук. Последнее

0: «Не отлынивай от аппендицита» — примерно так переводится название предыдущей композиции в нашем эфире.
1: Ну, а продолжит наш плейлист музыка для зарядки ленты в кассовый аппарат.

0: Внимание! 2, 7, 3, 3, 9, 0, 4, 1, 1, 5, 7, 3, 1, 7, 4, 1, 4, 1, 3, 0.
1: Мы передавали дресс-код ночного клуба «Кашемировый кашалот» на Верхнемасловке, 21.
2: Радио Чипльдук. Всегда актуальная информация.

Да здравствует Чип и Дейл! Первый в мире безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио! Ура!

0: Мало кто сегодня вспоминает тот факт, что 14 декабря 2000 года американский журнал Astronomical Graphic, Janik, Hachik and National Geographic опубликовал новые данные, согласно которым в результате процессов ядерного распада на Солнце наше светило может погаснуть не через 2,5 миллиарда лет, как ожидалось ранее, а уже через каких-нибудь 1,5 миллиарда лет.
1: С того самого дня в Америке и Западной Европе началась паника, в результате которой население бросилось скупать в супермаркетах все свечи, спички и карманные фонарики. Задумайся.
2: Silence et s'approche de toi, sa tête aux yeux froids.

dehors et si tu bouges, le serpent.

et s'approche de toi. Il murmure dans une langue

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D.

0: принтере с негатива окружающей действительности.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

Композиция для ускоренного оттаивания холодильников прозвучала только что в нашем эфире. Оставайтесь с нами.

0: Чипелдук.
1: Я тут смотрю, что я не один такой, что, в принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.

0: Чипальдук. Радио Чипальдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
1: Чипальдук.

которая только что прозвучала в эфире радио Чапльдук, была написана в самый разгар кампании по борьбе с компьютерными мышами в штате Кентукки. Музыкальный плейлист «Радио Чапльдук» продолжает музыкальная версия картины «Взятие снежного городка».

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мысль номер 23. Уверен, что основная причина, по которой полиция не допускает людей к месту катастрофы самолета, это чтобы никому не пришло в голову улечься там среди остальных. А потом, когда придут, сделать вид, что только что проснулись, и спросить: «А что это было?»
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Чипльдук Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Правильно.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. Эксбичи Кеймлер. Форева.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Ицукин в своей голове.
0: Не-не-не-не.

0: Мысль дня.
1: Кукиш – это кулак, сменивший силовые методы на экономические методы.

0: Трипелдик. Чипелдик. Чипелдик.
1: Радио, радио.
2: Чипелдик.
0: Чип, чип, чип.
2: Твай, пил.
0: Дюк. Чипелдик.
2: Чипелдик. Далек.
0: Дюк.
2: Чип, чип.
0: Чипелдик.
1: Чип, чип, чип. Чипелдик.
2: Чипелдик.
1: Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипельдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бон, бон, бон, бон, бон, бон.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

Это была песня для тех, кто, надкусывая яблоки сорта Семеренко по четвергам, каждый раз ломал шестой нижний зуб справа. А теперь прозвучит мелодия «Оставайтесь с нами» по четвергам.

0: там жрете, чипльдуки?
1: Да, Дым-тим, помаленьку.

Чип-льдук. Шо говорите,

0: Прозвучала музыка для выдвижения кандидатур.
1: А сейчас предлагаем вам мелодию для перехода на «ты».

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

в лексиконе тамады. Парашютист. Парашютист. Весельчак, остряк, массовик-затейник, у которого всегда в запасе есть пара так называемых шуток или шуток. Основная и запасная.

История повторяется трижды. Первый раз как трагедия и пару раз для тупых.

0: Цыпель-дук.
1: Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук.
0: Цыпель-дук.
1: Цыпель-дук.
2: Радио Цыпель-дук. Маленькое, большое радио.
1: Цыпель-дук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

Вы прослушали песню «О чьей-то родине» номер 492. Продолжит наш эфир композиция «Для беспричинно насупившихся».

пути как пища, свод органолептик, а боль зебрюха. Не быть со мною область мертвых клеток, души и звук. Заметь чужих несчастье соглядатый, своим не блещет. Пусть эстафета смысл не передать ей, так сол

0: почти так сохнут вещи на морозе, дубеют в складке. За точность линий с памятью о позе, что есть в подкладке. Так сохнут локти, пятки сохли или желтеют нынче.
1: Так сохнут локти.
0: Не бог весть что, поскольку подменили объект щедин.

спят непритязания на текст исходный, где Бог весь что, а что же не с нами, род производный.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.
1: Радио Чипльдук.

Не лишнее было бы каждое утро вспоминать, что хищение либо вымогательство ядерных материалов наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до 5 лет. Задумайся.

0: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.
1: Сара, мой монастырь.

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

0: после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.
1: This is the second side of our record. Did you remember to turn the page?

Я бы столько не говорил о себе, если б на свете был еще один человек, которого я бы знал так же хорошо. Генри Дэвид Торо.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Чипальдук. Старая, добрая интернет радиостанция.
1: Добрая.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если бы я был главой государства, проигравшего войну, и должен был бы подписать договор о капитуляции, то перед тем, как поставить подпись, я бы пробежал глазами документ и воскликнул пораженно: «Погодите! Я думал, что мы выиграли!»
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Внимание! Говорят Чипльдук. Чипльдук. Непонятное радио.

0: да здравствуют все желающие! Ура!
1: Радио Чиплдук. Великая оптимистическая революция. Переворот на 360 градусов.

передаем сигналы точного времени на радио Чиплдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.